мышкой, дал нам отдай, кому я даржей. Я не вилу с ногча, пять дня карт, тау пасла вча, гей дежу дишь дать.